0: гаргасан байна. Тэгэхээр гурлаа
1: Я тебя дю пешкин под банджи фраза. Дорима ви премили камера на пешау хэнь яму